0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 25 мая католическая церковь чтит память святого Григория VII, папы Римского. Папа Григорий окончательно утвердил в католической церкви безбрачие духовенства. Он осуществил реформу, в силу которой право избрания римских архиереев закреплялось за коллегией кардиналов, а собрание кардиналов с того времени стали называть конклавом. Слово «конклав» происходит от латинского выражения «cum clavis» – «помещение под ключом». Идеалом святого папы Григория VII была церковь, независимая от светской власти, способная свидетельствовать миру о Божьей любви. Примером для святого папы был сам Иисус Христос. Проповедуя, он умел приспособиться ко всем слушателям. Именно сдержанность, как душевное равновесие – это великий дар, о котором следует просить у Святого Духа. Папа Григорий VII умер в изгнании в городе Салерно 25 мая 1085 года. Последние слова папы Григория перед своей кончиной: «Я возлюбил праведность и возненавидел беззаконие, поэтому умираю в изгнании. Ты мой Господь и Спаситель». Новости из Ватикана по-русски.
3: Утром 24 мая папа Лев XIV возглавил мессу праздника Пятидесятницы, напомнив, что сошествие Святого Духа завершает время Пасхи и открывает путь подлинного мира, миссии и единства. В проповеди Святейший Отец обратился к евангельскому рассказу о явлении воскресшего Христа ученикам в первый день недели. Господь показывает апостолам свои раны, знаки страдания, преображенные славой воскресения. Ученики, запершиеся в горнице из страха, вновь обретают жизнь и радость, когда Господь подходит к ним со словами «Мир вам!». Именно там, где были страх и предательство, рождается Церковь, как лона воскресения. Размышляя о тайне Пятидесятницы, епископ Рима выделил три аспекта деяния Святого Духа. Прежде всего, Дух воскресшего есть Дух мира. Этот мир рождается из прощения и ведет к прощению. Христос, которого отвергли и распяли, первым дарует примирение человечеству. Так Пятидесятница становится праздником нового мирного завета между Богом и всеми народами. А священный закон Божий запечатлен в сердцах письменами любви Святого Духа во плоти Христа и в Его теле, которым является Церковь. Второй аспект – дух миссии. По словам Папы, Церковь не только хранит Евангелие, но и является его живой участницей. Получив дыхание воскресшего, апостолы начинают возвещать миру великие дела Божии. Вера во Христа выражается в делах милосердия, а сама община верующих становится знаком обновления мира. Однако не всякая перемена обновляет мир. Некоторые процессы, напротив, ведут человечество к ошибкам и насилию. Лишь деяние Святого Духа преображает историю и, благодаря миссии Церкви, превращает человеческую разобщенность в общение с Богом и между людьми. Третьим измерением Пятидесятницы Папа назвал истину, поскольку Святой Дух является Духом истины. Он созидает единство Церкви в любви Божией, помогая верующим возрастать во взаимопонимании и согласии. именно Святой Дух защищает Церковь от разделения и от всего, что затмевает свет Евангелия, а Его действие продолжается через таинства и многочисленные дары, служащие общему благу. Благодаря этому Церковь несет повсюду истинный мир и спасение во Христе. Лев XIV призвал молиться о мире для человечества, страдающего от войн, нищеты и греха, ради спасения во Христе всего человечества. Зло побеждается не человеческим могуществом, а всемогуществом неиссякаемой Божьей любви, напомнил епископ Рима и верил эту молитву заступничеству Марии, Матери Церкви.

0: Перед чтением пасхальной молитвы «Царица Небесная» Лев XIV призвал паломников к созерцанию дара Святого Духа, который изливается на Церковь как источник света и силы, сопровождающий верующих в любых жизненных обстоятельствах. Центральным образом в обращении Папы к верным стал Святой Дух, отворяющий двери. Папа сопоставил евангельское свидетельство о запертых из страха дверях горницы, где укрывались апостолы, и повествование из книги «Деяний», где Божий Дух сходит, как несущийся бурный ветер, распахивает эти двери, побуждает учеников выйти и проповедовать благую весть о воскресшем Христе. Епископ Рима выделил три главные двери, которые открывает Святой Дух. И первая из них — это доступ к самому Богу, явленному во Христе Иисусе. Благодаря дару Святого Духа человек обретает истинную веру и понимание Писаний. Святой Дух помогает обрести личный опыт общения с Богом, встретить Его в Иисусе, а не только в соблюдении закона, распознать Его в себе и обнаружить знаки Его присутствия в повседневной жизни. Вторая дверь — это дверь Сионской горницы, то есть церкви. Без пламени Духа церковь неизбежно становится заложницей страха перед современными вызовами, замыкается в себе и теряет способность к диалогу с меняющейся эпохой. Дух Божий распахивает врата церкви, делает ее радушной и гостеприимной ко всем, в том числе к тем, кто сам закрылся от Бога и радости жизни. В подтверждение этой мысли папа сослался на наследие своего предшественника. Как напоминает папа Франциск, мы призваны быть церковью, которая благословляет и ободряет, церковью с дверями, открытыми для всех. Третья дверь — это вход во внутренний мир самого человека. Святой Дух открывает наше сердце, помогая победить эгоизм, предубеждение и недоверие. Там, где пребывает Дух Господень, рождается братство между людьми, общинами и народами земли. Все начинают говорить на одном языке любви, который соединяет и приводит различия к согласию. Лев XIV попросил верующих непрестанно призывать Святого Духа, дабы отворить все запертые двери, открыть для себя заново отцовскую любовь Бога, созидать церковь как общий дом и взращивать мир, в котором воцарится согласие между народами. Подобно первым ученикам, будем уповать на заступничество Пресвятой Девы Марии, обители Святого Духа и Матери Церкви, призвал в конце обращения Папа Римский.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
2: Духовная.
1: Церковь.
2: Мораль.
4: Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
5: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире трудные вопросы. Нас спрашивают, сколько обрядов в католической церкви. Правда ли, что есть и такой, где священник совершает танец во время службы?

0: Действительно, в католической церкви есть большое разнообразие литургических традиций или обрядов. Все они выражают единую тайну посредством различных форм. Церковь, верная апостольской вере, начиная с самой первой Иерусалимской общины и до скончания века, совершала и будет совершать в каждом месте земного шара одну и ту же пасхальную тайну, но с помощью различных литургических форм, которые являются выражением кафоличности, вселенскости, единой Церкви Христовой. Различные литургические традиции сформировались в разных регионах, где распространилась церковь, но все они происходят от преломления хлеба, совершаемого апостолами, согласно указаниям, полученным от Иисуса Христа. К первоначальной простоте обряда Евхаристии со временем добавлялись новые элементы, относящиеся к литургическим чтениям, молитвам и воззваниям. Именно так рождались различные способы совершения литургии, которые мы называем сегодня обрядами. Критерий и залог единства в многообразии литургических традиций – это верность апостольскому преданию. Эта верность выражается в единстве веры и таинств, обеспеченном апостольским преемством. Итак, католическая церковь, как на Западе, так и на Востоке, обладает большим многообразием обрядов. На Западе эти обряды объединяются в единую ветвь, называемую латинским обрядом. А на Востоке есть 5 основных ветвей, хотя иногда их объединяют в 3 ветви. Антиохийская, халдейская, византийская, армянская и александрийская традиция. В одной только византийской традиции не менее 14 различных литургических обрядов. И хотя они очень близки друг к другу по структуре, все же каждый из них обладает своей спецификой. Например, католики византийской традиции в Греции совершают литургию по греческому обряду, а католики Украины – по украинскому. В России существует синодальный обряд, разновидность византийского обряда, который имеет свои особенности и отличается как от греческого, так и от украинского обрядов. Нередко люди не различают между этими обрядами, называя византийский обряд греческим. Именно отсюда распространилось название «греко-католики», которые к Греции могут вовсе не иметь отношения, но совершают литургию по чину, соответствующему той или иной разновидности византийского обряда. Термин «греко-католики» не был самоназванием, хотя сегодня многие церкви этой традиции уже сами себя называют греко-католическими. По сути, правильно было бы называть греко-католиками и писать это слово через дефис католиков византийского обряда в Греции, которые служат литургию по греческому обряду. Всего в католической церкви насчитывается не менее 29 обрядов. Латинский обряд первоначально был литургической традицией Рима. Затем он распространился по всему Западу. Со временем, вплоть до XV века, римский обряд развивался и претерпел немало видоизменений, а затем был унифицирован папой Пием V в соответствии с решениями Тридентского собора. Небольшие изменения были внесены в римский обряд и в последующие столетия. Так, папа Пий X внес радикальные изменения в бревиарий и в некоторые уставные рубрики святой мессы. В 1955 году Пий XII пересмотрел богослужение Страстной недели и некоторые аспекты римского мессала. После Второго Ватиканского собора произошли более радикальные перемены. Последней версией так называемой Тридентской литургии был мессал Иоанна XXIII, 1962 года, используемый до Второго Ватиканского собора. В 1970 году папа Павел VI реализовал решение Второго Ватиканского собора, что привело к чину мессы, называемому сегодня ординарной формой римского обряда. Наряду с ординарной формой продолжает существовать и так называемый тридентский чин, модифицированный Иоанном 23, который принято называть экстраординарной формой римского обряда. Поскольку еще до унификации латинского обряда Тридентским собором в церкви существовали достаточно древние обряды, они продолжали существовать и после Тридентского собора, хотя до наших дней дошло немного традиций, не претерпевших сильного римского влияния. Среди таких обрядов – бракский обряд в Португалии, а также обряды некоторых монашеских орденов, например, обряд премонстрантов, доминиканцев, кармелитов, картузианцев и цистерцианцев. По сей день сохранился амвросианский обряд, литургическая традиция Миланской архиепархии. Он практикуется в Милане и в некоторых близлежащих районах. В конце XX века был введен так называемый заирский обряд, распространенный среди конголезцев. В этом обряде действительно, помимо других многочисленных элементов, значительное место уделяется танцам. Другие же западные обряды были практически полностью поглощены римским обрядом. Что касается существующих по сей день восточных обрядов, то их разнообразие значительно богаче, чем разнообразие западных обрядов. И да, есть среди восточных обрядов и такой, где священники и диаконы, а также в определенные моменты и ассамблея совершают литургические танцы. Это эфиопский обряд.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!
2: Лаудетур Иисус Христос! Стацио Радиофонica Ватикана. Trasmittimus missae celebrationem. Dalla Chiesa Abbaziale della Visitazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra trasmettiamo la Santa Messa in latino, con le letture nelle diverse lingue europee.
3: From the Church of the Visitation at the Pontifical Institute of Sacred Music, we now broadcast Mass in Latin, with readings in various European languages.
4: Depuis l'abbatiale de la Visitation de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée, nous retransmettons la Sainte Messe en latin avec les lectures dans les différentes langues européennes.
5: Desde la Iglesia de la Abadía de la Visitación del Pontificio Instituto de Música Sacra, transmitimos la Santa Misa en latín, con lecturas en las diferentes lenguas europeas.
6: Celebramus Missam de memoria Sancti Filippi Neri Presbiteri, cum prefazione secunda de Sanctis et prece Eucharistica tertia.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 25 мая. Католическая церковь чтит память святого Григория VII, папы римского. Папа Григорий окончательно утвердил в католической церкви безбрачие духовенства. Он осуществил реформу, в силу которой право избрания римских архиереев закреплялось за коллегией кардиналов, а собрание кардиналов с того времени стали называть конклавом. Слово «конклав» происходит от латинского выражения «cum clavis» – «помещение под ключом». Идеалом святого папы Григория VII была церковь, независимая от светской власти, способная свидетельствовать миру о Божьей любви. Примером для святого папы был сам Иисус Христос. Проповедуя, он умел приспособиться ко всем слушателям. Именно сдержанность, как душевное равновесие, это великий дар, о котором следует просить у Святого Духа. Папа Григорий VII умер в изгнании в городе Салерно 25 мая 1085 года. Последние слова папы Григория перед своей кончиной: «Я возлюбил праведность и возненавидел беззаконие, поэтому умираю в изгнании. Ты мой Господь и Спаситель». Новости из Ватикана по-русски.
2: Утром 24 мая папа Лев XIV возглавил мессу праздника Пятидесятницы, напомнив, что сошествие Святого Духа завершает время Пасхи и открывает путь подлинного мира, миссии и единства. В проповеди Святейший Отец обратился к евангельскому рассказу о явлении воскресшего Христа ученикам в первый день недели. Господь показывает апостолам свои раны, знаки страдания, преображенные славой воскресения. Ученики, запершиеся в горнице из страха, вновь обретают жизнь и радость, когда Господь подходит к ним со словами «Мир вам!». Именно там, где были страх и предательство, рождается Церковь, как лона воскресения. Размышляя о тайне Пятидесятницы, епископ Рима выделил три аспекта деяния Святого Духа. Прежде всего, Дух воскресшего есть Дух мира. Этот мир рождается из прощения и ведет к прощению. Христос, которого отвергли и распяли, первым дарует примирение человечеству. Так Пятидесятница становится праздником нового мирного завета между Богом и всеми народами. А священный закон Божий запечатлен в сердцах письменами любви Святого Духа во плоти Христа и в Его теле, которым является Церковь. Второй аспект – дух миссии. По словам Папы, Церковь не только хранит Евангелие, но и является его живой участницей. Получив дыхание воскресшего, апостолы начинают возвещать миру великие дела Божии. Вера во Христа выражается в делах милосердия, а сама община верующих становится знаком обновления мира. Однако не всякая перемена обновляет мир. Некоторые процессы, напротив, ведут человечество к ошибкам и насилию. Лишь деяние Святого Духа преображает историю и, благодаря миссии Церкви, превращает человеческую разобщенность в общение с Богом и между людьми. Третьим измерением Пятидесятницы Папа назвал истину, поскольку Святой Дух является Духом истины. Он созидает единство Церкви в любви Божией, помогая верующим возрастать во взаимопонимании и согласии. Именно Святой Дух защищает Церковь от разделения и от всего, что затмевает свет Евангелия, а его действие продолжается через таинство и многочисленные дары, служащие общему благу. Благодаря этому Церковь несет повсюду истинный мир и спасение во Христе. Лев XIV призвал молиться о мире для человечества, страдающего от войн, нищеты и греха, ради спасения во Христе всего человечества. Зло побеждается не человеческим могуществом, а всемогуществом неиссякаемой Божьей любви, напомнил епископ Рима и верил эту молитву заступничеству Марии, Матери Церкви.

Перед чтением пасхальной молитвы Царицы Небесной Лев XIV призвал паломников к созерцанию дара Святого Духа, который изливается на Церковь как источник света и силы, сопровождающий верующих в любых жизненных обстоятельствах. Центральным образом в обращении Папы к верным стал Святой Дух, отворяющий двери. Папа сопоставил евангельское свидетельство о запертых из страха дверях горницы, где укрывались апостолы, и повествование из книги «Деяний», где Божий Дух сходит, как несущийся бурный ветер, распахивает эти двери, побуждает учеников выйти и проповедовать благую весть о воскресшем Христе. Епископ Рима выделил три главные двери, которые открывает Святой Дух. И первая из них — это доступ к самому Богу, явленному во Христе Иисусе. Благодаря дару Святого Духа человек обретает истинную веру и понимание Писаний. Святой Дух помогает обрести личный опыт общения с Богом, встретить Его в Иисусе, а не только в соблюдении закона, распознать Его в себе и обнаружить знаки Его присутствия в повседневной жизни. Вторая дверь — это дверь Сионской горницы, то есть церкви. Без пламени Духа церковь неизбежно становится заложницей страха перед современными вызовами, замыкается в себе и теряет способность к диалогу с меняющейся эпохой. Дух Божий распахивает врата церкви, делает ее радушной и гостеприимной ко всем, в том числе к тем, кто

0: между людьми, общинами и народами земли. Все начинают говорить на одном языке любви, который соединяет и приводит различия к согласию. Лев XIV попросил верующих непрестанно призывать Святого Духа, дабы отворить все запертые двери, открыть для себя заново отцовскую любовь Бога, созидать Церковь как общий дом и взращивать мир, в котором воцарится согласие между народами. Подобно первым ученикам, будем уповать на заступничество Пресвятой Девы Марии, обители Святого Духа и Матери Церкви, призвал в конце обращения Папа Римский.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная.
1: Церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
2: Духовная. Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
2: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире трудные вопросы. Нас спрашивают, сколько обрядов в католической церкви. Правда ли, что есть и такой, где священник совершает танец во время службы?

Действительно, в католической церкви есть большое разнообразие литургических традиций или обрядов. Все они выражают единую тайну посредством различных форм. Церковь, верная апостольской вере, начиная с самой первой Иерусалимской общины и до скончания века, совершала и будет совершать в каждом месте земного шара одну и ту же пасхальную тайну, но с помощью различных литургических форм, которые являются выражением кафоличности, вселенскости, единой Церкви Христовой. Различные литургические традиции сформировались в разных регионах, где распространилась церковь, но все они происходят от преломления хлеба, совершаемого апостолами, согласно указаниям, полученным от Иисуса Христа. К первоначальной простоте обряда Евхаристии со временем добавлялись новые элементы, относящиеся к литургическим чтениям, молитвам и воззваниям. Именно так рождались различные способы совершения литургии, которые мы называем сегодня обрядами. Критерий и залог единства в многообразии литургических традиций – это верность апостольскому преданию. Эта верность выражается в единстве веры и таинств, обеспеченном апостольским преемством. Итак, католическая церковь как на Западе, так и на Востоке обладает большим многообразием обрядов. На Западе эти обряды объединяются в единую ветвь, называемую латинским обрядом. А на Востоке есть 5 основных ветвей, хотя иногда их объединяют в 3 ветви. Антиохийская, халдейская, византийская, армянская и александрийская традиция. В одной только византийской традиции не менее 14 различных литургических обрядов, и хотя они очень близки друг к другу по структуре, все же каждый из них обладает своей спецификой. Например, католики византийские

0: византийской традиции в Греции совершают литургию по греческому обряду, а католики Украины – по украинскому. В России существует синодальный обряд, разновидность византийского обряда, который имеет свои особенности и отличается как от греческого, так и от украинского обрядов. Нередко люди не различают между этими обрядами, называя византийский обряд греческим. Именно отсюда распространилось название «греко-католики», которые к Греции могут вовсе не иметь отношения, но совершают литургию по чину, соответствующему той или иной разновидности византийского обряда. Термин «греко-католики» не был самоназванием, хотя сегодня многие церкви этой традиции уже сами себя называют греко-католическими. По сути, правильно было бы называть греко-католиками, и писать это слово через дефис, католиков византийского обряда в Греции, которые служат литургию по греческому обряду. Всего в католической церкви насчитывается не менее 29 обрядов. Латинский обряд первоначально был литургической традицией Рима. Затем он распространился по всему Западу. Со временем, вплоть до XV века, римский обряд развивался и претерпел немало видоизменений. А затем был унифицирован папой Пием V в соответствии с решениями Тридентского собора. Небольшие изменения были внесены в римский обряд и в последующие столетия. Так, папа Пий X внес радикальные изменения в бревиарий и в некоторые уставные рубрики святой мессы. В 1955 году Пий XII пересмотрел богослужение Страстной недели и некоторые аспекты римского мессала. После Второго Ватиканского собора произошли более радикальные перемены. Последней версией так называемой Тридентской литургии был мессал Иоанна XXIII 1962 года, используемый до Второго Ватиканского собора. В 1970 году папа Павел VI реализовал решение Второго Ватиканского собора, что привело к чину мессы, называемому сегодня ординарной формой римского обряда. Наряду с ординарной формой продолжает существовать и так называемый тридентский чин, модифицированный Иоанном XXIII, который принято называть экстраординарной формой римского обряда. Поскольку еще до унификации латинского обряда Тридентским собором в церкви существовали достаточно древние обряды, они продолжали существовать и после Тридентского собора, хотя до наших дней дошло немного традиций, не претерпевших сильного римского влияния. Среди таких обрядов – бракский обряд в Португалии, а также обряды некоторых монашеских орденов, например, обряд премонстрантов, доминиканцев, кармелитов, картузианцев и цистерцианцев. По сей день сохранился амвросианский обряд, литургическая традиция Миланской архиепархии. Он практикуется в Милане и в некоторых близлежащих районах. В конце XX века был введен так называемый заирский обряд, распространенный среди конголезцев. В этом обряде действительно, помимо других многочисленных элементов, значительное место уделяется танцам. Другие же западные обряды были практически полностью поглощены римским обрядом. Что касается существующих по сей день восточных обрядов, то их разнообразие значительно богаче, чем разнообразие западных обрядов. И да, есть среди восточных обрядов и такой, где священники и диаконы, а также в определенные моменты и ассамблея совершают литургические танцы. Это эфиопский обряд.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 26 мая. Католическая церковь чтит память святого Филиппа Нери. Святой Филипп Нери родился в 1515 году в итальянском городе Флоренция. Несмотря на свою простоту и способность шутить, Филипп Нери вел глубокую духовную жизнь, посещал больных, заключенных, работал с паломниками и молодежью. Филипп Нери дал начало конгрегации священников-ротарианцев. Среди знаменитых членов общины ротарианцев был католический историк кардинал Цезарь Бароний. Филипп Нери убедил Камилла де Лелис принять духовный сан, который впоследствии основал общество служителей больных. Со временем общество приняло статус монашеского ордена камильянцев. Наряду с тремя традиционными монашескими обетами камильянцы давали четвертый обет – обет служения больным. Филипп Нери умер 26 мая 1595 года. Сегодня католическая церковь вспоминает посвятившего свою жизнь Христу Александра Хиру, греко-католического епископа, тайно рукоположен в лагере в 1956 году. После освобождения из заключения нелегально осуществлял пастырскую деятельность среди католиков византийского и латинского обрядов. В 1980 году освятил в Караганде католический храм святого Иосифа. Епископ Александр Хира умер 26 мая 1983 года. Прости мне, Боже, мои прегрешения.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Исполненный величия человеческий род, сотворенный Богом, стоит сегодня перед решающим выбором – возводить новую Вавилонскую башню или созидать град, где смогут обитать вместе Бог и человечество. Это вступление к первой энциклике Льва XIV «Magnifica Humanitas» о защите человека в эпоху искусственного интеллекта. Оно суммирует ее основную идею и цель. Опубликованный в понедельник 25 мая документ был подписан Святейшим Отцом 15 мая в 135-ю годовщину обнародования «Rerum Novarum» Льва XIII. Папа Превост принял наследие своего предшественника, написав социальную энциклику, обращенную к одному из главных вызовов современности – искусственному интеллекту. Разделенная на 5 глав «Magnifica Humanitas» исходит из постулата «Технология не является силой, враждебной человеку, и не является сама по себе злом. Однако она не является нейтральной, ибо принимает облик тех, кто ее создает, финансирует, регулирует и использует». Отсюда призыв Папы Римского «созидать во благо» и оставаться людьми, следуя логике дерзновенной соответственности и единства. Первая глава «Живая мысль, верная Евангелию» прослеживает социальную доктрину Церкви в недавнем учительстве и во Втором Ватиканском соборе, подчеркивая его динамический характер. Далекое от того, чтобы быть сводом принципов и норм для применения, это учение есть скорее богословие единства в истории, ориентирующее осмысление событий в свете Евангелия. Во второй главе Лев XIV перечисляет основы и принципы социальной доктрины Церкви. Среди первых он называет достоинство личности, созданные по образу и подобию Божьему, неприкосновенность прав человека, включая право на жизнь, от зачатия до естественного конца, признание прав меньшинств и особое внимание к женщинам, чтобы к ним действительно прислушивались и их ценили. Лев XIV выделяет 5 принципов социальной доктрины церкви. Первый – общее благо, социальная форма достоинства, признанного за каждым. В одном вопросе папа особо категоричен. Содействие общему благу никогда не может быть отделено от уважения права народов на существование, на сохранение собственной идентичности и на внесение своего самобытного вклада в семью народов. Следовательно, любая попытка или замысел уничтожить или поработить народ глубоко безнравственна и потому неприемлема. Второй принцип касается всеобщего предназначения благ. Здесь и в других местах энциклики Лев XIV настаивает, что технологии не должны быть сосредоточены в руках немногих, усугубляя разрыв между теми, кто включен в цифровую революцию, и теми, кто из нее исключен. Отсюда проистекают третий и четвертый принципы – субсидиарность, требующая преодоления патернализма и иждивенчества в пользу совместной ответственности, и солидарность – принципы добродетель, противостоящая безразличию. Пятый принцип социальной доктрины церкви – социальная справедливость. В цифровую эпоху она должна гарантировать всем равный доступ к возможностям, защищать наиболее уязвимых, противодействовать ненависти и дезинформации, устанавливать общественный контроль над использованием технологий. Решающим испытанием в этой области Лев XIV называет отношение к мигрантам. То, как общество с ними обращается, показывает, продиктована ли идея справедливости страхом или братством. Отсюда двойной призыв – защищать право на надежду тех, кто вынужден покинуть страну, гарантируя им безопасные и законные пути, достойный прием и интеграцию, и одновременно отстаивать право оставаться в своей стране в мире и безопасности, устраняя глубинные причины миграции. Пять перечисленных принципов Папа Римский вверяет и Церкви, призывая ее к испытанию совести, готовности выслушивать жертв духовного, экономического, институционального, сексуального насилия, злоупотреблений властью и совестью, поскольку это является неотъемлемой частью пути справедливости, который включает в себя признание ущерба, справедливое возмещение и профилактику. Третья глава – технологии господства, величие человеческой личности перед лицом обещаний искусственного интеллекта. Она подчеркивает необходимость бдительного подхода к искусственному интеллекту с сохранением ясности в вопросах ответственности на всех этапах его развития, делая ставку на надлежащую политику и правовые рамки, независимый надзор обучения пользователей. Прежде всего, необходим этический кодекс, основанный на критериях общей социальной справедливости. Ибо нет смысла в более нравственном искусственном интеллекте, если эта нравственность определяется немногими. Не остается без внимания и экологический след новых технологий, требующих огромного количества энергии и воды, и тем самым воздействующих на творение. Необходимо разоружить искусственный интеллект, продолжает Лев XIV. Высвободить его из логики военной, экономической и когнитивной конкуренции, разорвать тождественность между технической мощью и правом на управление, освободить его от монополий и предотвратить его господство над людьми. Немало места уделено критике трансгуманизма и постгуманизма, трактующих прогресс как преодоление человеческих пределов. Предел не изъян, подлежащий устранению, а конститутивное измерение личности. Именно в уязвимости и конечности созревают отношения и открытость к Богу и к ближнему. Поэтому развитие технологий путем устранения человеческих ограничений означает регресс сердца. Великолепное и вместе с тем израненное человечество не должно быть ни заменено, ни превзойдено. Технология может облегчить его страдания и открыть перед ним новые возможности, но не должна отрицать то, что ему присуще – способность к отношениям и любви. перед лицом искусственного интеллекта, подлинная альтернатива пролегает не между восторгом и страхом, а между двумя способами созидания прогресса – на служении человеку и народам или на службе логике власти. В четвертой главе «Сберечь человеческое в процессе трансформации. Истина, труд, свобода» энциклика призывает к экологии коммуникации, основанной на истине. Папа Римский призывает к прозрачности в отборе контента, к защите персональных данных, к серьезной журналистике, опирающейся на аргументацию и проверку фактов, с новым осознанием правильного и критического использования искусственного интеллекта, а также интеграции знаний. Прозрачность и добросовестность в коммуникации, необходимые самой церкви, особенно в случаях несправедливости и злоупотреблений. Центральное место занимает призыв к обновлению воспитательного альянса, чтобы желание задавать вопросы у молодежи не было подавлено совершенными машинами, делающими человеческое мышление как будто излишним. Лев XIV призывает также сделать ставку на школу, как место, где учатся искать и любить истину. В условиях четвертой промышленной революции, воплощенной в цифровом переходе, Святейший Отец особо отмечает важность защиты достоинства труда. Путем разработки систем, ориентированных на человека, а не только на производительность. Технологии, безусловно, могут избавить людей от обременительных или однообразных задач. Однако это не должно приводить к безработице во имя сокращения затрат и увеличения прибыли. В этом контексте выражается надежда на обновление профсоюзных организаций. Папа Римский подчеркивает необходимость выйти за рамки ВВП как параметра уровня развития

и устойчиво. В документе звучит настойчивая отсылка к семье, основанной на стабильном союзе мужчины и женщины. Она есть первичное социальное благо, фундаментальная и незаменимая ячейка любого общественного порядка, которую необходимо поддерживать, в том числе через трудовую политику, обеспечивающую стабильность и человечный ритм жизни, дабы сохранить созидательный потенциал общества. Наконец, тема человеческой свободы в эпоху, когда цифровые платформы спроектированы так, чтобы поглощать время пользователей и эксплуатировать их слабости, необходимо укреплять внутреннюю свободу каждого, противостоя в том числе угрозе социального контроля, вытекающей из массового сбора данных и применения алгоритмических систем. Профилирование, прогнозирование и управление поведением, по сути, являются новой формой власти, грозящей дискриминацией самых уязвимых. Папа Римский осуждает, в частности, архитектуру видимости, которая усиливает лишь то, что уже заметно, формируя тем самым общественное мнение. Искусственный интеллект порождает и новое рабство, в том числе рабство изувеченных, искалеченных, изношенных тел, тех, кто работает над добычей редкоземельных элементов, необходимых для технологий. Борьба с новыми формами рабства – это еще одно ключевое испытание для этической проницательности цифровой трансформации. Лев XIV подчеркивает, что Церковь вновь решительно осуждает все формы рабства, торговли людьми и превращения людей в товар. Вместе с тем, папа искренне просит прощения за запоздалое осуждение церковью бича рабства в прошлом. Энциклика обращается и к теме новых редкоземельных элементов власти, жизненно важных сведений, например, о состоянии здоровья населения и демографии, используемых для управления экономическими стратегиями. Это новый лик колониализма, превращающего личную жизнь людей в эксплуатируемые данные и цифровую среду в пространство хищничества. В пятой главе «Культура силы и цивилизация любви» Лев XIV обращает взор к войне. Цифровая революция меняет грамматику конфликтов, и без этического подхода решения о жизни и смерти людей будут все более безличными, а применение силы станет восприниматься как немедленный и доступный вариант. В основе всего лежит культура силы, которая нормализует войну и реабилитирует ее как инструмент международной политики, поощряя перевооружение. На общественное мнение давят и поляризующие медийные нарративы, а также тревожная утрата, которая лишает людей долгосрочного видения. Вследствие этого мир воспринимается уже не как задача, которую необходимо решать, а как простой перерыв между конфликтами. Поэтому Лев XIV настаивает, не отрицая право на законную оборону в самом строгом смысле, необходимо преодолеть теорию справедливой войны, продвигая диалог, дипломатию и прощение. Папа Превост не обходит стороной и рост военной промышленности, гонку ядерных вооружений, появление новых вооруженных игроков, включая джихадистов, стремящихся увековечить конфликты как источник власти и дохода. Непреклонно звучит предостережение от применения оружия на основе искусственного интеллекта. Не существует алгоритма, способного сделать войну морально приемлемой. Необходимы строгие этические ограничения, согласованные на международном уровне, основанные на личной ответственности и защите мирного населения. Ибо любая технология, которая облегчает нанесение удара, не видя лица противника, снижает моральный порог конфликта. Культура силы возникает также из кризиса многосторонних отношений и появления беспорядочного и конфликтного многополярного общества. Сила закона заменяется законом сильнейшего. Логика власти берет верх над миротворчеством, а институты, созданные для защиты общей судьбы народов, все более ослаблены.
В этой связи папа надеется на глубокие реформы в ООН, которые преодолеют нынешний кризис ценностей ради общего.

0: благо. Христиане призваны ответить на культуру власти, построив цивилизацию любви и решив поддерживать логику силы или сохранять мир. Папа указывает на 5 путей ответственности. Обезоружить слова истины, созидать мир через справедливость, принимать точку зрения жертв, занимая конкретную позицию, ибо в ряде конфликтов оставаться нейтральными несправедливо, продвигать здоровый реализм, который ищет путь к миру делами, а не только на словах. Наконец, необходимо возобновить диалог путем перехода от культуры силы к культуре переговоров. Крайне важен межрелигиозный диалог как носитель вести о мире. Кто использует имя Бога для оправдания терроризма, насилия или войны, тот предает его лик, предостерегает Лев XIV. Завершая энциклику, Святейший Отец призывает верующих осваивать новые технологии в свете Евангелия, следуя трезвомыслящему и взыскательному пути христианской жизни.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 26 мая. Католическая церковь чтит память святого Филиппа Нери,

0: Святой Филипп Нери родился в 1515 году в итальянском городе Флоренция. Несмотря на свою простоту и способность шутить, Филипп Нери вел глубокую духовную жизнь, посещал больных, заключенных, работал с паломниками и молодежью. Филипп Нери дал начало конгрегации священников-ротарианцев. Среди знаменитых членов общины ротарианцев был католический историк, кардинал Цезарь Бароний. Филипп Нери убедил Камилла де Лелис принять духовный сан, который впоследствии основал общество служителей больных. Со временем общество приняло статус монашеского ордена камиллианцев. Наряду с тремя традиционными монашескими обетами камиллианцы давали четвертый обет – обет служения больным. Филипп Нери умер 26 мая 1595 года. Сегодня католическая церковь вспоминает посвятившего свою жизнь Христу Александра Хиру, греко-католического епископа. Тайно рукоположен в лагере в 1956 году. После освобождения из заключения нелегально осуществлял пастырскую деятельность среди католиков византийского и латинского обрядов. В 1980 году освятил в Караганде католический храм святого Иосифа. Епископ Александр Хира умер 26 мая 1983 года. «Прости мне, Боже, мои прегрешения».
1: Новости из Ватикана по-русски.
2: Исполненный величия человеческий род, сотворенный Богом, стоит сегодня перед решающим выбором – возводить новую Вавилонскую башню или созидать град, где смогут обитать вместе Бог и человечество. Это вступление к первой энциклике Льва XIV «Magnifica Humanitas» о защите человека в эпоху искусственного интеллекта. Оно суммирует ее основную идею и цель. Опубликованный в понедельник 25 мая документ был подписан Святейшим Отцом 15 мая в 135-ю годовщину обнародования «Rerum Novarum» Льва XIII. Папа Превост принял наследие своего предшественника, написав социальную энциклику, обращенную к одному из главных вызовов современности – искусственному интеллекту. Разделенная на 5 глав «Magnifica Humanitas» исходит из постулата «Технология не является силой, враждебной человеку, и не является сама по себе злом. Однако она не является нейтральной, ибо принимает облик тех, кто ее создает, финансирует, регулирует и использует». Отсюда призыв Папы Римского «созидать во благо» и оставаться людьми, следуя логике дерзновенной соответственности и единства. Первая глава «Живая мысль, верная Евангелию» прослеживает социальную доктрину Церкви в недавнем учительстве и во Втором Ватиканском соборе, подчеркивая его динамический характер. Далекое от того, чтобы быть сводом принципов и норм для применения, это учение есть скорее богословие единства в истории, ориентирующее осмысление событий в свете Евангелия. Во второй главе Лев XIV перечисляет основы и принципы социальной доктрины Церкви. Среди первых он называет достоинство личности, созданные по образу и подобию Божьему, неприкосновенность прав человека, включая право на жизнь, от зачатия до естественного конца, признание прав меньшинств и особое внимание к женщинам, чтобы к ним действительно прислушивались и их ценили. Лев XIV выделяет 5 принципов социальной доктрины Церкви. Первый – общее благо, социальная форма достоинства, признанного за каждым. В одном вопросе Папа особо категоричен. Содействие общему благу никогда не может быть отделено от уважения права народов на существование, на сохранение собственной идентичности и на внесение своего самобытного вклада в семью народов. Следовательно, любая попытка или замысел уничтожить или поработить народ глубоко безнравственна и потому неприемлема. Второй принцип касается всеобщего предназначения благ. Здесь и в других местах энциклики Лев XIV настаивает, что технологии не должны быть сосредоточены в руках немногих, усугубляя разрыв между теми, кто включен в цифровую революцию, и теми, кто из нее исключен. Отсюда проистекают третий и четвертый принципы. Субсидиарность, требующая преодоления патернализма и иждивенчества в пользу совместной ответственности, и солидарность. Принципы добродетель, противостоящая безразличию. Пятый принцип социальной доктрины церкви – социальная справедливость. В цифровую эпоху она должна гарантировать всем равный доступ к возможностям, защищать наиболее уязвимых, противодействовать ненависти и дезинформации, устанавливать общественный контроль над использованием технологий. Решающим испытанием в этой области Лев XIV называет отношение к мигрантам. То, как общество с ними обращается, показывает, продиктована ли идея справедливости страхом или братством. Отсюда двойной призыв – защищать право на надежду тех, кто вынужден покинуть страну, гарантируя им безопасные и законные пути, достойный прием и интеграцию, и одновременно отстаивать право оставаться в своей стране в мире и безопасности, устраняя глубинные причины миграции. Пять перечисленных принципов Папа Римский вверяет и Церкви, призывая ее к испытанию совести, к готовности выслушивать жертв духовного, экономического, институционального, сексуального насилия, злоупотреблений властью и совестью, поскольку это является неотъемлемой частью пути справедливости, который включает в себя признание ущерба, справедливое возмещение и профилактику. Третья глава – технологии господства, величие человеческой личности перед лицом обещаний искусственного интеллекта. Она подчеркивает необходимость бдительного подхода к искусственному интеллекту с сохранением ясности в вопросах ответственности на всех этапах его развития, делая ставку на надлежащую политику и правовые рамки, независимый надзор, обучение пользователей. Прежде всего, необходим этический кодекс, основанный на критериях общей социальной справедливости. Ибо нет смысла в более нравственном искусственном интеллекте, если эта нравственность определяется немногими. Не остается без внимания и экологический след новых технологий, требующих огромного количества энергии и воды, и тем самым воздействующих на творение. Необходимо разоружить искусственный интеллект, продолжает Лев XIV. Высвободить его из логики военной, экономической и когнитивной конкуренции, разорвать тождественность между технической мощью и правом на управление, освободить его от монополий и предотвратить его господство над людьми. Немало места уделено критике трансгуманизма и постгуманизма, трактующих прогресс как преодоление человеческих пределов. Предел не изъян, подлежащий устранению, а конститутивное измерение личности. Именно в уязвимости и конечности созревают отношения и открытость к Богу и к ближнему. Поэтому развитие технологий путем устранения человеческих ограничений означает регресс сердца. Великолепное и вместе с тем израненное человечество не должно быть ни заменено, ни превзойдено. Технология может облегчить его страдания и открыть перед ним новые возможности, но не должна отрицать то, что ему присуще – способность к отношениям и любви. Перед лицом искусственного интеллекта подлинная альтернатива пролегает не между восторгом и страхом, а между двумя способами созидания прогресса – на служении человеку и народам или на службе логике власти. В четвертой главе «Сберечь человеческое в процессе трансформации. Истина, труд, свобода» энциклика призывает к экологии коммуникации, основанной на истине. Папа Римский призывает к прозрачности в отборе контента, к защите персональных данных, к серьезной журналистике, опирающейся на аргументацию и проверку фактов, с новым осознанием правильного и критического использования искусственного интеллекта, а также интеграции знаний. Прозрачность и добросовестность в коммуникации, необходимые самой церкви, особенно в случаях несправедливости и злоупотреблений. Центральное место занимает призыв к обновлению воспитательного альянса, чтобы желание задавать вопросы у молодежи не было подавлено совершенными машинами, делающими человеческое мышление как будто излишним. Лев XIV призывает также сделать ставку на школу, как место, где учатся искать и любить истину. В условиях четвертой промышленной революции, воплощенной в цифровом переходе, Святейший Отец особо отмечает важность защиты достоинства труда путем разработки систем, ориентированных на человека, а не только на производительность. Технологии, безусловно, могут избавить людей от обременительных или однообразных задач. Однако это не должно приводить к безработице во имя сокращения затрат и увеличения прибыли. В этом контексте выражается надежда на обновление профсоюзных организаций. Папа Римский подчеркивает необходимость выйти за рамки ВВП как параметра уровня развития страны, сосредоточившись вместо этого на достоинстве труда, всеобщем процветании, сокращении неравенства и охране окружающей среды. Финансы ради финансов – не то же самое, что финансы ради развития. Вслед за учительством святого Павла VI энциклика напоминает о взаимозависимости мира и развития, призывая к международному сотрудничеству, способному выработать общие стратегии, прежде всего в интересах наиболее уязвимых стран и групп населения. Поскольку процветание содействует миру лишь тогда, когда оно широко распространено, инклюзивно и устойчиво. В документе звучит настойчивая отсылка к семье, основанной на стабильном союзе мужчины и женщины. Она есть первичное социальное благо, фундаментальная и незаменимая ячейка любого общественного порядка, которую необходимо поддерживать, в том числе через трудовую политику, обеспечивающую стабильность и человечный ритм жизни, дабы сохранить созидательный потенциал общества. Наконец, тема человеческой свободы в эпоху, когда цифровые платформы спроектированы так, чтобы поглощать время пользователей и эксплуатировать их слабости, необходимо укреплять внутреннюю свободу каждого, противостоя в том числе угрозе социального контроля, вытекающей из массового сбора данных и применения алгоритмических систем. Профилирование, прогнозирование и управление поведением по сути являются новой формой власти, грозящей дискриминацией самых уязвимых. Папа Римский осуждает, в частности, архитектуру видимости, которая усиливает лишь то, что уже заметно, формируя тем самым общественное мнение. Искусственный интеллект порождает и новое рабство, в том числе рабство изувеченных, искалеченных, изношенных тел – тех, кто работает над добычей редкоземельных элементов, необходимых для технологий. Технического подхода решения о жизни и смерти людей будут все более безличными, а применение силы станет восприниматься как немедленный и доступный вариант. В основе всего лежит культура силы, которая нормализует войну и реабилитирует ее как инструмент международной политики, поощряя перевооружение. На общественное мнение давят и поляризующие медийные нарративы, а также тревожная утрата, которая лишает людей долгосрочного видения. Вследствие этого мир воспринимается уже не как задача, которую необходимо решать, а как простой перерыв между конфликтами. Поэтому Лев XIV настаивает, не отрицая право на законную оборону в самом строгом смысле, необходимо преодолеть теорию справедливой войны, продвигая диалог, дипломатию и прощение. Папа Привост не обходит стороной и рост военной промышленности, гонку ядерных вооружений. появление новых вооруженных игроков, включая джихадистов, стремящихся увековечить конфликты как источник власти и дохода. Непреклонно звучит предостережение от применения оружия на

0: основе искусственного интеллекта. Не существует алгоритма, способного сделать войну морально приемлемой. Необходимы строгие этические ограничения, согласованные на международном уровне, основанные на личной ответственности и защите мирного населения. Ибо любая технология, которая облегчает нанесение удара, не видя лица противника, снижает моральный порог конфликта. Культура силы возникает также из кризиса многосторонних отношений и появления беспорядочного и конфликтного многополярного общества. Сила закона заменяется законом сильнейшего. Логика власти берет верх над миротворчеством, а институты, созданные для защиты общей судьбы народов, все более ослаблены. В этой связи Папа надеется на глубокие реформы в ООН, которые преодолеют нынешний кризис ценностей ради общего блага. Христиане призваны ответить на культуру власти, построив цивилизацию любви и решив, поддерживать логику силы или сохранять мир. Папа указывает на 5 путей ответственности. Обезоружить слова истины, созидать мир через справедливость, принимать точку зрения жертв, занимая конкретную позицию, ибо в ряде конфликтов оставаться нейтральными несправедливо, продвигать здоровый реализм, который ищет путь к миру делами, а не только на словах. Наконец, необходимо возобновить диалог путем перехода от культуры силы к культуре переговоров. Крайне важен межрелигиозный диалог как носитель вести о мире. Кто использует имя Бога для оправдания терроризма, насилия или войны, тот предает его лик, предостерегает Лев XIV. Завершая энциклику, Святейший Отец призывает верующих осваивать новые технологии в свете Евангелия, следуя трезвомыслящему и взыскательному пути христианской жизни.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 26 мая католическая церковь чтит память святого Филиппа Нери. Святой Филипп Нери родился в 1515 году в итальянском городе Флоренция. Несмотря на свою простоту и способность шутить, Филипп Нери вел глубокую духовную жизнь, посещал больных, заключенных, работал с паломниками и молодежью. Филипп Нери дал начало конгрегации священников-ротарианцев. Среди знаменитых членов общины ротарианцев был католический историк кардинал Цезарь Бароний. Филипп Нери убедил Камилла де Лелис принять духовный сан, который впоследствии основал общество служителей больных. Со временем общество приняло статус монашеского ордена камильянцев. Наряду с тремя традиционными монашескими обетами камильянцы давали четвертый обет – обет служения больным. Филипп Нери умер 26 мая 1595 года. Сегодня католическая церковь вспоминает посвятившего свою жизнь Христу Александра Хиру, греко-католического епископа, тайно рукоположен в лагере в 1956 году. После освобождения из заключения нелегально осуществлял пастырскую деятельность среди католиков византийского и латинского обрядов. В 1980 году освятил в Караганде католический храм святого Иосифа. Епископ Александр Хира умер 26 мая 1983 года. «Прости мне, Боже, мои прегрешения».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Исполненный величия человеческий род, сотворенный Богом, стоит сегодня перед решающим выбором – возводить новую Вавилонскую башню или созидать град, где смогут обитать вместе Бог и человечество. Это вступление к первой энциклике Льва XIV «Magnifica Humanitas» о защите человека в эпоху искусственного интеллекта. Оно суммирует ее основную идею и цель. Опубликованный в понедельник 25 мая документ был подписан Святейшим Отцом 15 мая в 135-ю годовщину обнародования «Rerum Novarum» Льва XIII. Папа Привост принял наследие своего предшественника, написав социальную энциклику, обращенную к одному из главных вызовов современности – искусственному интеллекту. Разделенная на пять глав «Magnifica Humanitas» исходит из постулата «Технология не является силой, враждебной человеку, и не является сама по себе злом. Однако она не является нейтральной, ибо принимает облик тех, кто ее создает, финансирует, регулирует и использует». Отсюда призыв Папы Римского созидать во благо и оставаться людьми, следуя логике дерзновенной соответственности и единства. Первая глава «Живая мысль, верная Евангелию» прослеживает социальную доктрину Церкви в недавнем учительстве и во Втором Ватиканском соборе, подчеркивая его динамический характер. Далекое от того, чтобы быть сводом принципов и норм для применения, это учение есть скорее богословие единства в истории, ориентирующее осмысление событий в свете Евангелия. Во второй главе Лев XIV перечисляет основы и принципы социальной доктрины Церкви. Среди первых он называет достоинство личности, созданные по образу и подобию Божьему, неприкосновенность прав человека, включая право на жизнь, от зачатия до естественного конца, признание прав меньшинств и особое внимание к женщинам, чтобы к ним действительно прислушивались и их ценили. Лев XIV выделяет 5 принципов социальной доктрины Церкви. Первый – общее благо, социальная форма достоинства, признанного за каждым. В одном вопросе папа особо категоричен. Содействие общему благу никогда не может быть отделено от уважения права народов на существование, на сохранение собственной идентичности и на внесение своего самобытного вклада в семью народов. Следовательно, любая попытка или замысел уничтожить или поработить народ глубоко безнравственна и потому неприемлема. Второй принцип касается всеобщего предназначения благ. Здесь и в других местах энциклики Лев XIV настаивает, что технологии не должны быть сосредоточены в руках немногих, усугубляя разрыв между теми, кто включен в цифровую революцию, и теми, кто из нее исключен. Отсюда проистекают третий и четвертый принципы – субсидиарность, требующая преодоления патернализма и иждивенчества в пользу совместной ответственности, и солидарность – принципы добродетель, противостоящая безразличию. Пятый принцип социальной доктрины Церкви – социальная справедливость. В цифровую эпоху она должна гарантировать всем равный доступ к возможностям, защищать наиболее уязвимых, противодействовать ненависти и дезинформации, устанавливать общественный контроль над использованием технологий. Решающим испытанием в этой области Лев XIV называет отношение к мигрантам. То, как общество с ними обращается, показывает, продиктована ли идея справедливости страхом или братством. Отсюда двойной призыв – защищать право на надежду тех, кто вынужден покинуть страну, гарантируя им безопасные законные пути, достойный прием и интеграцию, и одновременно отстаивать право оставаться в своей стране в мире и безопасности, устраняя глубинные причины миграции. Пять перечисленных принципов Папа Римский вверяет и Церкви, призывая ее к испытанию совести, к готовности выслушивать жертв духовного, экономического, институционального, сексуального насилия, злоупотреблений властью и совестью, поскольку это является неотъемлемой частью пути справедливости, который включает в себя признание ущерба, справедливое возмещение и профилактику. Третья глава – технологии господства, величие человеческой личности перед лицом обещаний искусственного интеллекта. Она подчеркивает необходимость бдительного подхода к искусственному интеллекту с сохранением ясности в вопросах ответственности на всех этапах его развития, делая ставку на надлежащую политику и правовые рамки, независимый надзор обучения пользователей. Прежде всего, необходим этический кодекс, основанный на критериях общей социальной справедливости. Ибо нет смысла в более нравственном искусственном интеллекте, если эта нравственность определяется немногими. Не остается без внимания и экологический след новых технологий, требующих огромного количества энергии и воды, и тем самым воздействующих на творение. Необходимо разоружить искусственный интеллект, продолжает Лев XIV. Высвободить его из логики военной, экономической и когнитивной конкуренции, разорвать тождественность между технической мощью и правом на управление, освободить его от монополий и предотвратить его господство над людьми. Немало места уделено критике трансгуманизма и постгуманизма, трактующих прогресс как преодоление человеческих пределов. Предел не изъян, подлежащий устранению, а конститутивное измерение личности. Именно в уязвимости и конечности созревают отношения и открытость к Богу и к ближнему. Поэтому развитие технологий путем устранения человеческих ограничений означает регресс сердца. Великолепное и вместе с тем израненное человечество не должно быть ни заменено, ни превзойдено. Технология может облегчить его страдания и открыть перед ним новые возможности, но не должна отрицать то, что ему присуще – способность к отношениям и любви. перед лицом искусственного интеллекта, подлинная альтернатива пролегает не между восторгом и страхом, а между двумя способами созидания прогресса – на служении человеку и народам или на службе логике власти. В четвертой главе «Сберечь человеческое в процессе трансформации» «Истина, труд, свобода» энциклика призывает к экологии коммуникации, основанной на истине. Папа Римский призывает к прозрачности в отборе контента, к защите персональных данных, к серьезной журналистике, опирающейся на аргументацию и проверку фактов, с новым осознанием правильного и критического использования искусственного интеллекта, а также интеграции знаний. Прозрачность и добросовестность в коммуникации, необходимые самой церкви, особенно в случаях несправедливости и злоупотреблений. Центральное место занимает призыв к обновлению воспитательного альянса, чтобы желание задавать вопросы у молодежи не было подавлено совершенными машинами, делающими человеческое мышление как будто излишним. Лев XIV призывает также сделать ставку на школу, как место, где учатся искать и любить истину. В условиях четвертой промышленной революции, воплощенной в цифровом переходе, Святейший Отец особо отмечает важность защиты достоинства труда путем разработки систем, ориентированных на человека, а не только на производительность. Технологии, безусловно, могут избавить людей от обременительных или однообразных задач. Однако это не должно приводить к безработице во имя сокращения затрат и увеличения прибыли. В этом контексте выражается надежда на обновление профсоюзных организаций. Папа Римский подчеркивает необходимость выйти за рамки ВВП как параметра уровня развития страны, сосредоточившись вместо этого на достоинстве труда, всеобщем процветании, сокращении неравенства и охране окружающей среды. Финансы ради финансов – не то же самое, что финансы ради развития. Вслед за учительством святого Павла VI энциклика напоминает о взаимозависимости мира и развития, призывая к международному сотрудничеству, способному выработать общие стратегии, прежде всего в интересах наиболее уязвимых стран и групп населения. Поскольку процветание содействует миру лишь тогда, когда оно широко распространено, инклюзивно и устойчиво. В документе звучит настойчивая отсылка к семье, основанной на стабильном союзе мужчины и женщины. Она есть первичное социальное благо, фундаментальная и незаменимая ячейка любого общественного порядка, которую необходимо поддерживать в том числе через трудовую политику, обеспечивающую стабильность и человечный ритм жизни, дабы сохранить созидательный потенциал общества. Наконец, тема человеческой свободы в эпоху, когда цифровые платформы спроектированы так, чтобы поглощать время пользователей и эксплуатировать их слабости, необходимо укреплять внутреннюю свободу каждого, противостоя в том числе угрозе социального контроля, вытекающей из массового сбора данных и применения алгоритмических систем. Профилирование, прогнозирование и управление поведением, по сути, являются новой формой власти, грозящей дискриминацией самых уязвимых. Папа Римский осуждает, в частности, архитектуру видимости, которая усиливает лишь то, что уже заметно, формируя тем самым общественное мнение. Искусственный интеллект порождает и новое рабство, в том числе рабство изувеченных, искалеченных, изношенных тел – тех, кто работает над добычей редкоземельных элементов, необходимых для технологий. Борьба с новыми формами рабства – это еще одно ключевое испытание для этической проницательности цифровой трансформации. Лев XIV подчеркивает, что Церковь вновь решительно осуждает все формы рабства, торговли людьми и превращения людей в товар. Вместе с тем, папа искренне просит прощения за запоздалое осуждение церковью бича рабства в прошлом. Энциклика обращается и к теме новых редкоземельных элементов власти, жизненно важных сведений, например, о состоянии здоровья, населения и демографии. используемых для управления экономическими стратегиями. Это новый лик колониализма, превращающего личную жизнь людей в эксплуатируемые данные и цифровую среду в пространство хищничества. В пятой главе «Культура силы и цивилизация любви» Лев XIV обращает взор к войне. Цифровая революция меняет грамматику конфликтов, и без этического подхода решения о жизни и смерти людей будут все более безличными, а применение силы станет восприниматься как немедленный и доступный вариант. В основе всего лежит культура силы, которая нормализует войну и реабилитирует ее как инструмент международной политики, поощряя перевооружение. На общественное мнение давят и поляризующие медийные нарративы, а также тревожная утрата, которая лишает людей долгосрочного видения. Вследствие этого мир воспринимается уже не как задача, которую необходимо решать, а как простой перерыв между конфликтами. Поэтому Лев XIV настаивает, не отрицая право на законную оборону в самом строгом смысле, необходимо преодолеть теорию справедливой войны, продвигая диалог, дипломатию и прощение. Папа Привост не обходит стороной и рост военной промышленности, гонку ядерных вооружений, появление новых вооруженных игроков, включая джихадистов, стремящихся увековечить конфликты как источник власти и дохода. Непреклонно звучит предостережение от применения оружия на основе искусственного интеллекта. Не существует алгоритма, способного сделать войну морально приемлемой. Необходимы строгие этические ограничения, согласованные на международном уровне, основанные на личной ответственности и защите мирного населения. Ибо любая технология, которая облегчает нанесение удара, не видя лица противника, снижает моральный порог конфликта. Культура силы возникает также и с кризисом многосторонних отношений и появления беспорядочного и конфликтного многополярного общества. Сила закона заменяется законом сильнейшего. Логика власти берет верх над миротворчеством, а институты, созданные для защиты общей судьбы народов, все более ослаблены. В этой связи папа надеется на глубокие реформы в ООН, которые преодолеют нынешний кризис ценностей ради общего блага. Христиане призваны ответить на культуру власти, построив цивилизацию любви и решив, поддерживать логику силы или сохранять мир. Папа указывает на 5 путей ответственности. Обезоружить слова истины, созидать мир через справедливость, принимать точку зрения жертв, занимая конкретную позицию, ибо в ряде конфликтов оставаться нейтральными несправедливо, продвигать здоровый реализм, который ищет путь к миру делами, а не только на словах. Наконец, необходимо возобновить диалог путем перехода от культуры силы к культуре переговоров. Крайне важен межрелигиозный диалог как носитель вести о мире. Кто использует имя Бога для оправдания терроризма, насилия или войны, тот предает его лик, предостерегает Лев XIV. Завершая энциклику, Святейший Отец призывает верующих осваивать новые технологии в свете Евангелия, следуя трезвомыслящему и взыскательному пути христианской жизни.
4: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!